всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 14 до 16 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
5: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: 7100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 14 до 16 градусов тепла.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Дети 360!
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети 360.
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: Это радио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 14 до 16 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная докторская. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8704.
3: Я спустя

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 14 до 16 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
3: Милая, ну пожалуйста. Ну еще разочек, любимый.
4: Еще?
3: Да.
4: Чтобы прямо жарко?
3: Да.
4: Ладно, тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
3: Я обожаю тебя.
5: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
6: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27, бетон от УБТ-сервис.
7: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
8: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
9: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
10: 2026 год. 0+.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

уже правило три, важных слова одна, что я оставлен. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня ожидается пасмурная погода, дождь, похоже, на протяжении всего дня. Температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Еще один класснейший трек в коллекцию группы «Градусы». Новиночка под названием «На ресницах для всех вас». И знаете, рядом с ним, возможно, время и замедляется, а вот со мной, наоборот, ускоряется, потому что самая лучшая музыка, которую я для вас поставляю в колоночки, по-любому ускоряет время. Но сегодня у нас суббота. Думаю, что, наоборот, было бы неплохо, если бы оно замедлилось. Выходные наступили. Жалко, конечно, что подкачала немножечко погода. Но не стоит расстраиваться. У нас начало лета. Впереди еще вся жара и все классные тусовки. Поэтому 100% вам осталось только добавить музыки, чтобы все было именно так. 11.13 на Среднем Урале. Всем здравствуйте! В этом часе для вас дальше классные ребята в лице Оффенбаха, Холли Флейма, Эйбена, Дмитрия, Билана, да, Эйва Макс, Джонни и Пицца вместе с Доус нам будут петь. Филатов и Кэрос вместе с диджеем Грувом прямо сейчас нам споют про счастье. Дело громче. Счастливого тебе дня. Погнали!

0: Авторадио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5» и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Подходим, наоборот, поближе и наслаждаемся самыми лучшими треками со всего света. Дима Билан здесь как раз-таки с одним из них под названием «Пообещай». Обещаю, дальше будет еще круче. Эйва Макс у нас на очереди «Don't Click Play», чуть позже Джонни и его баллада под названием «Помню, не пропусти».

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
8: 49 48 16. Европласт.
9: Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49 48 16.
8: Европласт.
10: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Белт GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Белт GX70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
9: Реклама ООО «Тагилавка». ИН-66-060-34-217. Неофферта. Цена на Белт GX70 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: 10-360!
2: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
1: Дети! 360!
2: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
3: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

кто-то с половиной, кто-то изначально целый. Все по старой схеме. Артик и Асти здесь с треком под названием «Половина». Далее нас ждет Алекс Уоррен, «Руки вверх», и Кари Миноу закроет этот музыкальный час. В следующем уже ждите Илону Шейнину и проект «Дети 360». Узнаем, как их правильно нужно воспитывать, чем, кем и зачем. Будет очень интересно, поэтому не пропустите. Ordinary прямо сейчас от Алекса Уоррена. Делай громче и поехали.

0: Авторадио. Реклама.
1: Для тех, кто выбирал,
2: да сил уже нет выбирать эту квартиру.
1: В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на Этажи.ком.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода, возможен дождь, температура воздуха до плюс 17 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду, с утра и днем возможен дождь до плюс 17. В течение дня ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

0: 360.
1: Добрый день, друзья! В эфире программа «Дети 360». Это программа, где мы с родителями и педагогами пытаемся разобраться в особенностях воспитания наших детей. Тема сегодняшнего эфира – сложные ситуации в семье. И разбираться в ней мы будем вместе с нашими гостями. Это многодетная мама, которая воспитывает двух дочерей и двоих сыновей, Татьяна Погодина. Татьяна Игоревна, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: И специалист, педагог-психолог, с которым мы уже знакомы по предыдущим выпускам, Ольга Ивановна Киреева. Ольга Ивановна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вы работаете в детском саду номер 85. И тема у нас сегодня не менее интересная, чем была в прошлый раз, но она, скажем так, более острая, чем когда-либо мы поднимали здесь, в нашей студии. Татьяна Игоревна, давайте начнем с того, в какой вообще, какую семью вы ведете? В какой семье вы растите ваших детей?
3: Наша семья – это семья военного, ну где наша семья. Очень долго ждали, чтобы у нас были и сын, и дочка, а получили вдвойне. Ну, представлялось, когда создавалась семья, что воспитывать детей на примере... Ну, вот сыну очень симпатизировал папа, так как он военный. Он и выбрал в направление военным. И на данный момент учится в военном училище. Дочь, смотря на брата, ну, тоже так же вот хочет в дальнейшем поступить, учиться. Я думаю, ну, неплохой пример подается.
1: Пример замечательный, а интерес еще 300 раз изменится.
3: Я понимаю, что да, что все может поменяться. Ну, говорю...
1: Но стремление, да?
3: Стремление, да.
1: Это
3: все равно уже как бы, да.
1: Здорово.
3: Что они хотя бы на что-то смотрят, стремятся. И что меня больше всего радует, что... Я стараюсь, чтобы, ну, как бы их мнение также мне интересно, как и наши. И какие-то совместные обсуждения всегда в семье присутствуют. Выслушиваем каждого члена семьи, что он думает по какому-либо поводу. Ну и конечно, корректируем, почему вот это приходим, ну, чтобы прийти, как бы, если что-то вот кому-то вот, чтобы к общему знаменателю прийти. И, ну, и пока это все получается, слава богу, все это делать.
1: Прекрасно, но вы в нашу программу пришли с особым запросом.
3: Да, это особая тема. Уже, получается, в маленьком возрасте у нас в семье есть старший член семьи, это моя мама, и случилось, что... Заболели. А дети раз... Ну, помню, что бабушка веселая, бабушка активная, а тут вроде надо как-то ухаживать за ней. И объясняли, чтобы понимающе относились дети. И,
1: Какого свойства заболевания? То есть она... Ну, допустим, деменция или, допустим, перелом бедра?
3: Нет, была деменция у бабушки. И это... Детям объясняли, что, допустим, смотри, да, бабушка взрослая, бабушка самостоятельная, но ну, как бы в возрасте происходит изменение у взрослых, да, им не хватает внимания, и как вот вы маленькие, и вам много внимания уделяется, так же и взрослые уже, когда становясь уже в таком возрасте, они тоже требуют внимания к себе достаточно много, и тоже ведут себя где-то как дети, вот, ну, что они, дети спрашивали, а что, бабушка уже опять стала как маленькая? Я говорю, ну вот, да, она видит просто, что маленьким детям уделяется больше внимания, она тоже хочет этого же внимания и понимания. Конечно, уже в этом возрасте нет друзей, только есть близкие, которые вот всегда с тобой находятся. Конечно, хочется от них внимания, чтобы к тебе также вот, ну, что, и общались с тобой, о чем-то

0: спрашивали, чтобы ты была значима в семье.
1: Ольга Ивановна, вот такой ответ детям, да, на непростой вопрос, что происходит, да, с бабушкой, которую мы знали совсем иной, он логичен, он уместен здесь. Вот Татьяна Игоревна, она правильно поступает, когда так говорит, объясняя детям?
2: Да, абсолютно верно, да. Такое объяснение детям, оно даже не то, что уместно, оно необходимо для того, чтобы ребенок понимал ценности семьи, ценности старшего поколения, да, и мама делает абсолютно правильно, объясняя детям, почему так происходит и почему внимание сейчас с них переключено на нее.
1: Давайте поговорим об этом более подробно буквально через несколько минут. Оставайтесь с Эко-радио.
3: Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. «Сатурн Р Авто» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. «Сатурн Р Авто» – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
6: 2026 год. 0+.
7: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия, газовые инъекции, озонотерапия.

0: Повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание, все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628, 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 360.
1: В эфире радиопрограмма «Дети 360». Тема сегодняшнего эфира – сложные ситуации в семье. Ольга Ивановна – эксперт, педагог-психолог. Мы сегодня разбираем ситуацию, когда в семье у одного из членов династии тяжелое заболевание. Как, скажем так, объяснить детям и настроить их поведение, да, в непростых условиях, которые там внезапно случаются и меняют жизнь всей семьи на 360 градусов. Ну, на 180 и еще раз на 180. Ольга Ивановна, расскажите вообще, с чего нужно начинать, скажем так, общение с детьми на эту тему? Стоит ли говорить, не договаривать или там привирать, искажать реальность, да? Ну, потому что мы, допустим, дети еще не знают, что такое утрата, что такое там боль, что такое страдание. Они, ну, просто могут послушать тебя, но они еще этого не переживали, они не могут качественно отрефлексировать. Вот как в этой ситуации себя вести родителям? Или там, да, вырастешь, узнаешь.
2: Да, но вот так отвечать точно не нужно.

Что мы начинаем? Когда случаются ситуации тяжелые, сложные в семье, всегда я говорю своим родителям, да, своим клиентам, грубо говоря, начинать только с себя. Принимать эту ситуацию, осмысливать ее, да, и

0: пелена слез появляется. Ребенок зачастую, дошкольник, да, он не понимает, что происходит. Что они думают в этот момент, дети? «Я виноват». Я плохой. На самом деле ситуация не завязана на нем, не завязана никак, да, на каких-то взаимоотношениях родителей и ребенка, но тем не менее выводы сделаны. И у ребенка начинаются особые проявления, да, в поведении, может быть, какие-то изменения в поведении, даже состояние здоровья у некоторых детей появляется. То есть объяснять, рассказывать, а самое главное, озвучивать свои чувства, эмоции, это очень важно. Я грущу, потому что бабушка у нас заболела. Мне очень сложно сейчас, и у нас вот такие ситуации, да, я не могу с тобой побыть, но это не значит, что я тебя меньше люблю, но у меня вот бывает грусть, да, я иногда даже плачу. Давай вместе, может, погрустим, да, а как ты мне можешь помочь в этой ситуации? А как я тебе? Чем я тебе могу помочь?
1: То есть... Если мы отойдем от конкретного примера и перейдем в другую сторону немного, когда, допустим, ну, мы все не железные люди, мы все можем расстраиваться по определенным причинам, от физиологических и там, эмоционально, что-то на работе произошло неприятное. И вот ребенок видит, как родитель плачет. И, естественно, спрашивает, что случилось, почему ты плачешь? Потому что же родитель тоже всегда у ребенка спрашивает, почему ты плачешь? Здесь что нужно говорить? Стоит ли озвучивать истинную причину или, может быть, немного завуалировать ее? Или, ну что вот здесь, правда или неправда? Просто меня, но опять же, я, возможно, наивно рассуждаю, потому что у меня нет родительского опыта, но меня крайне возмущает и раздражает, когда люди начинают врать. Ну ты скажи ребенку, он сегодня не поймет, а потом поймет, и ну, будет тебе, во-первых, благодарен за правду, ну как мне кажется, и он ну, еще больше проникнется к тебе доверием, что ты его не обманываешь.
0: Да, да, вы говорите абсолютно верно. И доверие, и понимание однозначно только правда. Но, естественно, мы адаптируем наш язык и объяснение в зависимости от возраста ребенка. Если это школьник, то здесь уже одна речь, да. Если это дошкольник, мы адаптируем для него. Не нужно говорить, что я там целый день там уработалась так, что у меня, извините, вообще сил нет. Даже разговаривать, не то, что там что-то моргать, даже сил нет, да. Но вы ему объясняете так, как есть.
1: Потому что если ты ему так ответишь, вот как вы привели пример, да. Он в следующий раз тебе не подойдет, когда тебе нужна будет его поддержка.
0: Да, и это тоже, да, то есть понимать, ребенок должен понимать, что мама бывает или папа устали или расстроились, но расстроились вне зависимости от его поведения, каких-то его оценок, может быть, его действий, да, то есть ребенок должен уметь отделять себя от родителей, это тоже очень важный момент, эмоционально отделять. И тогда у нас получается, когда в семье мы говорим, ну, сын или дочь, я так устала, да, потому, и объясняем доступным языком, ребенок тебя понимает и даже жалеет, отчасти включается в этот процесс, и когда у тебя все хорошо, у вас уже получается потом доверительные отношения, да, когда, и когда тебе нужна помощь в той даже ситуации эмоционально тяжелой, когда ты попадаешь на работе, дома, тогда уже ребенок твоей опорой становится зачастую, да, и твоя поддержка, а не то, что, а, мама, хочу, да, и вынь, да, положи, все, хочу внимания, я хочу здесь и сейчас. Это, безусловно, только строится вот так. Только на доверии, только правда. Но адаптированным по возрасту языком.
1: Мы вернемся к нашей беседе буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.
2: Экорадио.
3: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Дети 360.
1: В эфире радиопрограмма «Дети 360». Сегодня мы разбираем сложные ситуации в семье, как ребенку объяснить, что сейчас происходит, и, может быть, таким образом скорректировать его поведение так, чтобы всем членам семьи было максимально комфортно. Эксперт выпуска, педагог-психолог Ольга Киреева. Ольга Ивановна, к вам вопрос. Нужно ли привлекать, мы сегодня частный вопрос обсуждаем, да, это заболевание близкого человека, который живет вместе с семьей, где растут дети, стоит ли привлекать ребенка к уходу за больным?
2: Я считаю, что однозначно да. Ну, как привлекать, да? То есть, если у нас больной, смотря какой больной, да, то есть, если лежачий больной, мы же не говорим, что ребенок будет поднимать его, еще что-то, да, но подать кружку чая, побеспокоиться,
1: просто спросить,
2: поправить, да,
1: как дела?
2: Да, поправить, да? Одеяло, спросить, просто сесть рядом, спросить, как дела, давай поговорим, да, то есть, поддержка может быть, помощь, не обязательно даже в такой помощи, как мы привыкли, да, что взял, пол помыл, в магазин сходил, суп сварил, еще что-то. Нет, бывает, нужна и другая поддержка, да, где-то переключение, просто поговорить, может быть, а просто, а давай поиграем вместе, да, то есть, и это тоже зависит от родителя. Если родитель правильно донес ребенку его историю, да, то есть ты не просто надоедаешь бабушке, дедушке, которые болеют, да, а ты помогаешь маме с папой, ты помогаешь бабушке, мы включаемся в этот процесс, и всем от этого только лучше. То есть ребенок понимает еще и свою значимость в этом процессе, однозначно, привлекать нужно обязательно.
1: Расскажите, пожалуйста, Татьяна Игоревна, как у вас вот дети отреагировали на вашу ситуацию и как-то изменилось их поведение? Ну, о двухлетнем сыне пока еще не говорим, да?
3: Ну, у старшего ребенка...
1: Ему 12.
3: Да-да-да. На тот момент ему было 4 года. Он жалел бабушку, так сядет, поговорит с ней, как дела, вот, и на них вот смотришь,

0: Просто как маленькие дети играют, и она довольна что-то там покушать, помочь ей, это принести. И вот так же, вот, как Ольга Ивановна говорила, подушку там поправить. И ему это было в радость. И он ощущал, что, он нужен в плане того, что... Да, он важен в это здесь, что... Ну, конечно же, поощрение это безусловно ребенка. И как сказать? Вот, допустим, он говорил уже по примеру, ну, своим сверстникам, что а я ухаживаю за бабушкой, и мне это нравится помогать. И как бы вот что.
1: Вы поощряли его похвалой?
0: Конечно. Это безусловно. Ну, во-первых, как бы. Он уже себя чувствовал взрослым. Все же дети хотят быстрее стать взрослыми. И когда они делают что-то вот как вот по-взрослому, по ответственности, это даже в них вот, как сказать...
2: Гордость.
0: Но они чувствуют, да, гордость, и они чувствуют себя уже вот взрослыми такими, что они могут... Ну и также у каждого ребенка, даже вот у маленького, есть свои обязанности дома. Что давай вот мама ходит на работу, а так как это и папа ходит на работу, у тебя тоже есть свои обязанности. Твоя работа – это, допустим, школа, садик у старших. Вот, и плюс еще по дому. Там где-то убрать или что-то, ну, как бы убрать за собой, там посуду где-то помыть, где-то, может, просто сложить посуду, чтобы каждый был член семьи, у каждого была свое задание и дома, чтобы вот не, как сказать, ну, дома каждый человек значимый, ну, как бы везде, я не знаю, извините.
1: Нет, мы понимаем вашу мысль, да. Это замечательный пример, и хочется сказать, что как-то не было бы счастья, да несчастье помогло в том плане, что это уникальный опыт и опыт взросления, тем более мальчика.
0: Да.
1: Но прям достойно вы и как родители вы достойно справились с этой ситуацией, что подключили ребенка, так адекватно подключили. Ольга Ивановна, как воспитать, скажем так, в ребенке потенциальную отзывчивость на потенциально такую ситуацию? Ну, мы пути Господни неисповедимы, мы не знаем, что нас ждет завтра, но вдруг так случится, чтобы для ребенка тоже это не было. Это и для взрослого шок, да, это внезапно всегда происходит. А чтобы, ну, ребенок был каким-то образом эмоционально, психологически подготовлен, настроен, запрограммирован на доброту, на отзывчивость, на безусловность, там, любви и так далее. Чтобы не было такого типа фу, там, или еще что-то, потому что ситуации бывают разные.
2: Разные, да, действительно. Я очень люблю одну фразу. Не нужно воспитывать детей. Воспитайте себя. Нужно начать всегда с себя, да, то есть наши отношения дети считывают, нашу заботу о взрослом поколении они считывают, они видят, и наш пример, безусловно, для них будет тем воспитанием. Мы не будем говорить, вставать над ними с указкой, говорить, да-да-да, давай, надо делать так. Дети воспитываются только на нашем примере. Наше отношение к взрослому, и они будут также считывать, и все это перенесут в дальнейшем.
1: Мы вернемся к нашему разговору буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.
3: Экорадио. Реклама.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на Этажи.ком.
5: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили «Черри» и «Теннет» – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. «Русальянс» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. «Русальянс» – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
6: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка.

0: Арка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
1: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 360.
1: В эфире «Экорадио», программа «Дети 360». Тема сегодняшнего урока, как мне нравится произносить эту фразу, «Сложная ситуация в семье». Наш специалист, педагог-психолог Ольга Киреева помогает разобраться в непростых моделируемых реальных ситуациях. И героиня сегодняшней нашей программы – Татьяна Погодина, мама очаровательных 4 детей. Расскажите, пожалуйста, Татьяна Игоревна, вы что-то особенное делали, ну или, может быть, что-то посоветуете, что заметили за своим восп-

0: воспитательным поведением, да, что вот помогло вам выстроить такие здоровые отношения между детьми и вот недомогающими членами семьи?
1: Я думаю, тут ничего такого особого нет. Единственное, что...
0: Пример, вот как говорила Ольга Ивановна, да?
1: Да, своим примером и подавала своим детям, как бы. Их надо любить, и они, как сказать, сами хотят что-то делать лучшее, чтобы быть для, ну, для родителей, что вот я... как сказать, это даже не синдром отличника, а просто вот что я вот это маме помогу, а маму порадую, и как бы всем будет от этого только хорошо. И я их просто поддерживала в этом всем. Все, как бы здесь ничего... Как бы сверхъестественно, здесь ничего такого нет.
0: Ольга Ивановна, в заключении нашей беседы вот такой вопрос. Если все-таки мы видим сопротивление ребенка сложившейся ситуации, раз не понял, два не понял, мы понимаем, что это уже какой-то протест, потому что человек, который нуждается в уходе, ему и особое внимание требуется, конечно, доля внимания, которая раньше уделялась ребенку, уходит, значит, этому нуждающемуся человеку. Как здесь себя вести родителям, чтобы, ну, я даже не представляю, что эмоционально сейчас там с ним происходит, но как удержать равновесие самому себе и продолжать помогать болеющему и ребенка, скажем так, не потерять, не упустить?
2: Ну да, сложный вопрос. Ну, как сказать, протест ребенка... На протест ребенка мы можем реагировать только принятием. Заставлять, какие-то насильственные действия, да, там применять. Нет, давай, ты мне должен, еще что-то. Нет, конечно же, нет. Просто спокойно объяснять. Ситуация складывается таким образом. У нас сейчас вот такая история в семье, да, и нам нужна твоя помощь. Именно нам. Когда семье нужна, ребенок никогда не впадет в протест, да, и он никогда не будет сопротивляться. А если он все-таки сопротивляется, и что-то, значит, что-то происходит. Что-то происходит неправильно. То есть взаимосвязи выставлены неверные. И тут уже нужно покопаться взрослому, да? А правильно ли я себя веду? А правильно ли я к ребенку какие-то требования, да? У нас очень часто любят перекладывать ответственность родителей на своих старших детей. Никакой ответственности дети взять на себя не могут. Только взрослые несут ее. Мы можем только попросить о помощи. И если дети, ну, если семья, как сказать, все с правильными понятиями, да, и сформированы эмоциональные связи, ребенок никогда не откажется и скажет, нет, я не буду помогать. Ну, с таким я не сталкивалась, по крайней мере, точно.
0: Чтобы немного все-таки, мы очень серьезная такая тяжелая тема сегодня, мы ее обсудили, чтобы немножечко градус такой повысить, давайте я еще такой вопрос, Ольга Ивановна, вам задам как педагогу-психологу, все-таки скульптору душ с самых ранних лет. Если мы говорим о просьбе о помощи, взрослым очень часто сложно пойти на этот шаг. Угу. Дайте, пожалуйста, совет. Как, что изменить в себе? Какой тумблер переключить, чтобы женщине попросить помощи у мужчины, а взрослому ребенку попросить помощи у родителей, родителю, у своих детей уже взрослых, зрелых, там, потому что, ну, вроде как родители должны помогать, там, допустим, финансово, да, или там еще что-то. Но зачастую я слышу, что «Папа, что ты раньше не сказал, да?» Или там, милая, а что ты раньше не попросила? Я же даже не догадывалась об этом. Я не знала, что тебе ты нуждаешься в этом. Вот как перейти к тому, что просить помощи не стыдно. Угу. Иногда это, ну, необходимо сделать.
2: Да. Ой, слушайте, на самом деле это очень сложный вопрос. Это очень сложная, большая работа над собой. Первый шаг – это шаг понимания. Да? То есть мы понимаем, что у меня проблемы здесь и сейчас. Я не могу просить о помощи. То есть мне нужна помощь, а я просить не могу. И это неважно, ребенок, муж ли этому, или жена, а может быть, мои родители, да. То есть я понимаю, что здесь и сейчас, я когда прошу о помощи, я как будто бы становлюсь слабым. И вот здесь вот слабое место на самом деле есть. Но это не слабость человеческая, да. Как переключить тумблер, это такой вопрос, скажем. Его не существует. Да? Понимание того, что ты просишь, и ты не слабеешь от этого. Вот это должно принести такую как бы уверенность в себе. И еще такой момент, когда человек просит о помощи именно ребенка, да, тут идет объединение семьи. Тут не о силе и слабости. Мы, конечно, понимаем, что как мы его просим, да, то есть для него это значимость. Мы понимаем его значимость и обрисовываем, показываем свою, ну, может быть, даже не то, что слабость, а свою жизненную ситуацию, да.

0: И от этого дети только становятся эмпатичнее, да, они добреют, они понимают состояние другого, да, то есть это не признак, когда просим помощи у детей, это не признак слабости, это признак своей силы эмоционально развитого интеллекта.
1: Ну, вот меня воспитали так, что никогда не проси ни у кого помощи, чтобы не быть должным. Это правильная или неправильная установка?
0: Ну, вообще все установки, они изначально идут не совсем верны, да, то есть в смысле никогда не проси помощи. А если ты упал, ногу сломал, не дай бог, не права, знаешь, ситуация, и ты просто встать не можешь и дойти просто до больницы, как не проси помощи? Бывают такие ситуации, когда мы не можем не просить помощи, и в этом наша сила, когда мы умеем ее просить. И я вас уверяю, существует очень много людей, которые готовы оказать эту помощь, они на это настроены, добрых, отзывчивых, которые никогда не откажут в этой, да, то есть когда нам говорят, что не проси помощи, и ты показываешь свою слабость, есть установка у этого человека, что мир недоброжелателен, тебе никто не поможет, и, ну, как бы, никто тебе не придет на помощь, вот.
1: Но мир на самом деле добрее, чем вы думаете. Вот такой позитивной ноты я хотела для окончания нашего сегодняшнего эфира. Спасибо большое. Сегодня мы разбирали сложные ситуации в семье. И в следующие выходные вернемся к еще очень интересной теме. Ну и оставайтесь с Экорадио, чтобы не пропустить наши рассуждения в проекте «Дети 360». Всего доброго.
2: Я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Это радио. Реклама.
1: Милая, ну пожалуйста. Ну еще разочек, любимый.
0: Еще?
1: Да.
0: Чтобы прямо жарко?
1: Да.
0: Ладно, тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
1: Я обожаю тебя.
2: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
3: Стильные и технологичные кроссоверы «Амода» или брутальные и интеллектуальные «Джейку». До конца июня жаркие цены на Amoda C5 и JQ J6 2026 года выпуска от 2 миллионов 70 тысяч рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера Аками Тагил, Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
4: Реклама ООО «Дагилавто», ИНН-66-060-34-217. Не оферта. Цена на Amoda C5 и JQ J6 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и возможен дождь. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду и дождь на протяжении всего дня. Температура воздуха до плюс 18. Ветер северо-западный 2 метра в секунду и атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

два билета среди счастливых людей. Филатов и Кэрос решили записать с одноименный трек, его так и назвали. И он здесь и звучит для всех вас знакомым более чем сэмплом. Да, все верно, именно оттуда он и взят. На ekoradio.ru трек ждет, обязательно залетайте и ставьте свои лайки. Напомню, что хит-парад у нас переехал на пятницу 17.00. Там подведем все итоги, время есть. 13.10 на Среднем Урале. Всех приветствую на эко-волне, всех с субботой, с первым выходным днем. И жалко, конечно, что он не такой вайбовый, как в треке, не такой жаркий, дождливая немножечко погода. Завтра вообще на целый день обещают, что дождь будет заряжать, и жара предвидится только где-то к середине недели, но тоже ненадолго. Да, начало лета, конечно же, не очень самое лучшее, которое мы ожидали, но, в принципе, неплохой старт был в мае. Мне кажется, май даже немножечко получше, чем июнь. Такое бывает на Урале, такое вот уральское лето. Но жарко, как всегда, на нашей ковалне. Здесь самые горячие треки, которые готовы вас разжарить. В этом часе Холли Молли, Лёша Свик, Джон Саммит, Джонни, Ербокс, Зиверт.

и Тайга. Прямо сейчас у нас залетает пицца. И Леонид Агутин в ваши колонки с треком под названием «Наплевать на всех». Зачем это они делают, узнаем прямо сейчас. Хорошей тебе субботы, дело громче, погнали.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Джонни со своей классной песней под названием «Лечу, чтобы принести хорошее настроение». В общем, у него это неплохо получается. Earbox у нас на очереди с треком «Graceland», который даст еще больше градусу танцевальной музыки. Погнали!

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже! 2026 год. 0+.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Средства.

0: Репеллентная «Пикник» от комаров, мошек, клещей. 159 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание, все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательна. Звоните 378-628, 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Всем, кто бежит, желаю, конечно же, тоже добежать до финиша. И ко мне присоединяется, конечно, Женя Трофимов и Комната культуры со своим треком под названием «Добегу». Пока бежите, вам еще в помощь классненький трек Marshall Jefferson «Life is Simple». Погнали!

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Авторадио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 37 05 65. Нижний Тагил, 2026 год. Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Русальянс на Фестивальной 5Б, строение 5. И по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и дождь. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду, также с дождем до плюс 18. В течение дня ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Радио. Новинка эфира.

радио «Хьюгель» и трек с названием «Moving to the Sun», что переводится как «Выдвигаемся к солнцу», «Движемся к солнцу» в его направлении. И в нашем случае, мне кажется, как никогда актуальная композиция. Солнца у нас нет, нужно, похоже, двигаться к нему, то есть на юг. У кого есть возможность, музыку берите с собой и обязательно выдвигайтесь. 14.10 на Среднем Урале. Всем здравствуйте в этом часе. Может, кто и не выдвинется на юг, для вас есть точно горячие треки, которые, возможно, приблизят как раз эту солнечную жару. Коста Ла Коста нас ждет, Джонас Блю, Айова, Марк Дан, Немига, Зейн, Сергей Лазарев и Татьяна Куртукова. Regard, Drop G прямо сейчас с треком No Love For You. Запустим ваши колоночки. Всем хорошей субботы, дело громче, погнали!

0: вас. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Мороженое двухслойное, лесная магия, ведерко, всего 245 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Вышибал и девчонки, и музыка у группы Немига в одноименном треке. Да, здесь есть над чем подумать на самом деле. На очереди у нас Зейн, который уже подумал и записал композицию «Die for me». Послушаем ее прямо сейчас. 14.29 на Среднем Урале. Вы на Эко-радио. Всем класснейшей субботы. Делай громче, и будет все именно так.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Белт GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Белт GX70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
4: Реклама ООО «Трилавка». ИН 66-060-34-217. Не оферта. Цена на Белт GX70 в комплектации акций с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Fifth Harmony и Ty Dolla Sign с очень стареньким уже хитом под названием Work for Home. Работай из дома. Про удаленочку. Это композиция для всех тех, кто уже так работает, друзья. Да, для вас сочинили специальный трек. Татьяна Куртукова прямо сейчас с более чем народным треком под названием «Алешенька, дела громче и полетели».

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
2: Дети 360!
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
4: В субботу в 12 дня
3: и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети 360!
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
4: Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: радио. Реклама.
1: Милая, ну пожалуйста. Ну еще разочек, любимый.
0: Еще?
1: Да.
0: Чтобы прямо жарко?
1: Да.
0: Ладно,
2: тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
1: Я обожаю тебя.
3: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8.

словно поезд, скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных дыренец следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым для тебя. И значит, снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и дождь. Температура воздуха до плюс 15 градусов максимум. Завтра ждем также пасмурную погоду, дождь на протяжении всего дня и до плюс 19. Ветер северо-западного направления 2 метра в секунду и атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Хорошим человеком всегда время замедляется, а когда все плохо, наоборот, его можно ускорить с помощью музыки, такой, как у группы «Градусы». Их новиночка на ресницах, ну просто блеск и шик. На ikaradio.ru трек ждет, обязательно залетите и проголосуйте, друзья мои. Напомню, что в пятницу в 17.00 хит-парад ТОП-30, да, он переехал, сейчас он будет в это время. Полина Бажова будет как раз все и рассказывать, расставлять по своим местам именно в этот промежуток. Так что не упустите, впереди целая неделя.

голосуйте уже сейчас, 15.12 на Среднем Урале. Сегодня суббота и 6 июня на календаре. Чего нельзя, конечно же, сказать по погоде. Но, тем не менее, сегодня празднуется День русского языка. Всех поздравляю, друзья, вас с тем, что мы знаем этот величайший язык. Отпразднуем Аланом Уокером в этом часе, Лешей с Виком, Pink Panthers, Holiday Boy'ем. И Полина Гагарина прямо сейчас нам по-русски споет трек под названием «Полина». Поехали! Поехали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Для тех, кто выбирал. Да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на Этажи.ком.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Леша Свик и Мэри Гу с очень трогательным треком под названием «Аритмия». Всем желаю испытать то же самое, о чем поют ребята. Pink Panthers прямо сейчас из зала Зара Ларсон. Stateside, погнали!

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Надо жить проще иногда, посмеяться над собой. Ёлка нам рассказывает об этом в своем треке. Друзья, сегодня у нас суббота, выходной день. Напоминаю, как раз можно и посмеяться, и расслабиться, и на жизнь посмотреть проще. Возможно, в грядущий понедельник все будет гораздо лучше.

чем в прошлый. Все в ваших руках. Я только вам добавляю хорошее настроение, которое помогает на этом сфокусироваться в виде класснейшей музыки. Далее в этом часе нас ждет Филатов и Керест, To My Heart, чуть позже Артик и Асти, модный поп, Юлиана Караулова, Naked и The Portugal, The Man с треком под названием Glide. Также звонкий и музыкальный час закроет Саша Дит с треком I Love Dance. Всем хорошего дня, дело громче, погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на Этажи.ком.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 7 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 13 до 18 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Стильные и технологичные кроссоверы «Амода» или брутальные и интеллектуальные «Джейку». До конца июня жаркие цены на «Амода» цепи.

0: J6 2026 года выпуска от 2 миллионов 70 тысяч рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
1: Реклама. ООО «Дегиллавто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Цена на «Амода C5 и J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: только радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на Этажи.ком.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная докторская. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 85 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: нами. Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 7 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 13 до 18 градусов тепла.
0: Экорадио. Новинка эфира.

0: Экорадио. Реклама.
1: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Нижний Тагил.
1: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама. Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 7 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 13 до 18 градусов тепла.
0: Радио. Новинка эфира.

0: Авторадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду»!

0: Айсберг. Билеты в продаже.
1: 2026 год. 0+.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
3: Милая, ну пожалуйста. Ну, еще разочек, любимый.
4: Еще?
3: Да.
4: Чтобы прямо жарко?
3: Да.
4: Ладно,
5: тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
3: Я обожаю тебя.
6: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Экорадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Санаторий «Леневка». Профессиональные медицинские услуги для всех.

0: Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории, водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание, все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628, 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленинград». Ленёвка. Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
1: Для тех, кто выбирал. Да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

planet fly.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 7 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 13 до 18 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Для тех, кто выбирал. Да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался.

0: База проверенных квартир на Этажи.ком.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

С подругами весело под повелой. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
3: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с «Эко-радио».
4: Утро – это не кофе, утро – это музыка, улыбки и позитивные.

0: начало дня.
1: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
0: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 7 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 13 до 18 градусов тепла.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Для тех, кто выбирал, да сил уже нет выбирать эту квартиру. В общем, для тех, кто навыбирался. База проверенных квартир на этажи.ком.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут.

0: тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия. Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: На Среднем Урале 21 час.
1: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
2: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. После серии гостевых миксов я вновь возвращаюсь к вам с новинками студии звукозаписи. 11 треков вошли в очередной 921 выпуск моего радио-шоу, и я с радостью вам их представлю. Также подведу итоги прошедших выходных, расскажу о планах на ближайшее будущее и пару фраз об модной тенденции «Где мои нулевые года?». Открывает программу новинка от моего замечательного друга Эми Гальвана. Трек, который открывает летнюю историю. Он называется «Бесконечное лето». С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

красивая композиция, которая замечательно будет звучать на летних танцполах. Всегда находясь в авангарде современной танцевальной музыки, лейбл Manga Ali движется к новой сингулярности с помощью компиляции Converge. Объединяя разнообразные музыкальные направления в единое целое, новый проект собирает коллекцию лучших андеграундных прогрессив хаус-треков. Там, где происходит слияние музыки и разума, внутри рождается новая мощная сила, создающая вихрь звуковых паттернов, которые достигают самой сути непередаваемого качества прогрессивной музыки. Хочу представить вашему вниманию один из треков из этой компиляции. Совместная работа Оливера Вейтера и Фарнива. Комната 821. Этот трек я уже протестировал прошедшие выходные, и он замечательно залетел на танцпол.

Рекорд-компания Balance Music, компания с большой историей, в этот раз предлагает нам совместный сингл от двух продюсеров Диноксо и Андре Морета. Следуя современным трендам, они признаются в своей любви к технологиям. Композиция называется «Я люблю роботов». В сингл вошли 5 различных версий, но я выбрал для вас оригинальный трек.

На днях мы списались с Талимусом и обсудили текущую ситуацию на электронной сцене. В конце разговора Толя поделился своим новым ремиксом на трек «Back to More» от продюсеров Кари Кранк и OBL. С большой радостью делюсь этой новинкой с вами. Премьера в радиошоу «Digital Emotions».

Прошедшие выходные были замечательные. В пятницу я выступал в Санкт-Петербурге в рамках рейва «Колбасный цех», где представил свое видение музыки нулевых годов. А уже в субботу при полном аншлаге мы отлично провели вечеринку Digital Emotions в Кетчапе. Все диджеи отыграли мощно и ярко. Теперь жалеем, что не записали миксы, чтобы можно было вам их представить. Планы на эту неделю. Отправляемся с Сергеем Бойко в столицу Урала, Екатеринбург, где проведем мастер-класс и выступим в клубе «Центр Пойнт». Так что 5 и 6 июня Екатеринбург, «Центр Пойнт», а уже 10-го Москва и площадка. А вот это секрет.

Я очень рад возрождению лейбла «Plastic Fantastic». В 90-е года это был магазин по продаже виниловых пластинок для любителей прогрессив-хауса и также рекорд-компания.

был настоящий центр притяжения. Мы привозили диджеев с этого лейбла на наши вечеринки и дружили. Потом долгое время Аркад-компания стояла на паузе. И вот в прошлом году произошло возвращение. И релизы радуют, как и прежде. Сегодня для вас новинка. Аргентинский продюсер Brand, композиция «The Morning After» в ремиксе от «Gauzer».

Супное. Оно медленно затягивает вас, наполняя каждый момент ощущением тихого предвкушения. Границы между контролем и капитуляцией начинают стираться, и остается только следовать инстинктам. Ни хаос, ни порядок, а лишь ощущение скрытого ритма. Я с гордостью представляю новую работу Антона Мейка, которая вышла на лейбле «Руда Резонанс». Как всегда, наш резидент радует своими треками.

home.

Вы слушаете радиошоу Digital Motion. С вами я, Владимир Фонарев, и я представляю вам новый клубный хит этого лета. Камил Сакраменто и Мауро Агуайр с треком «Smoke Machine».

тренд вспоминать музыку нулевых годов. Ну что ж, ностальгия – самый лучший товар в нашей стране. Ну а электроника всегда делится на классическую дискотеку с хитами и электронику настоящую во всех ее проявлениях. Электронно-танцевальная музыка всегда пыталась быть подальше от поп-музыки, но сама превратилась в нее. Играть хиты несложно, хотя здесь нужен вкус и голова. Сложнее из материала, который не станет хитом, сделать крутой сет, чтобы аудитория была в восторге. В нашей стране много диск-жокеев, но мало настоящих мастеров-творцов. Тренды проходят, а стиль остается.

Завершать сегодняшний выпуск будут две работы. Первая от Кости Аута. Трек «Сигура» в ремиксе от Пол Джеймса. И второй трек — это новинка от Arctic White, который вышел на лейбле The Soundgarden. Называется он «Futuro Infinito». Два позитивных трека, которые дарят счастье и солнечное настроение.

Ну что ж, дорогие друзья, подходит к завершению 921 выпуск радиошоу Digital Emotions. Напоминаю, что все выпуски моих радиошоу вы можете скачать на моем сайте fonarev.com, а также их можно найти в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице в SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений и подписывайтесь на наши каналы Digital Emotions Фонарев в Telegram и в Maxi. Как всегда в конце программы говорю, пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и в вашем сознании. Это был Владимир Фонарев и радио-шоу Digital Emotions. До новых встреч!

0: На Среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: Overdrive.
6: You are not ready. It could knock you down hard.
7: Overdrive.
4: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: Overdrive.

Добро пожаловать в Overdrive. С вами диджей Алексей Крафт. Открываем час треком Your Mind от Sides of the Sun. Ванкуверский тех-хаус на Force of Habit.

Welcome to the Opera. Мелодичный техно-аниме с вокалом Grimes, чистая архитектура звука. И сразу About You от норвежского дуэта Kriem.

слоу-моушен от Кайла Уотсона, южноафриканский тех-хаус Natool Room. Вокал Тейлор Рини из Чикаго, автор и исполнитель, работала с Green Velvet.

Сику Ламбели от Кумби Африка Афротехно на Афро Хаус Сосайти. Сразу Taste That от Fetish. Берлинский тех-хаус, сухой клавишный риф.

завершаем «Waiting for Ya» от Newsbe, манчестерский Future House на Каф. Вы слушаете «Overdrive». С вами был диджей Алексей Крафт. Увидимся на волнах «Эко-радио».

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
1: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
2: Overdrive.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: You are not ready. It could knock you down hard.
6: Overdrive.
3: Overdrive.
7: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.

Добро пожаловать в Overdrive. С вами Алексей Крафт. Открываем час треком «Индустрия» от Hello, техно-псевдоним голландца Оливер Хелденс из Роттердама. Начал карьеру с хита «Gecko» на Spinning Records. HILO запущен в 2016 году как андеграунд направление, без вокала, без поп. Трек вышел на собственном лейбле Hell Deep Records.

Это был Everyone Listens to Techno от Tujamo из Ганновера, Германия. Стал известен после коллаборации с Dimitri Vegas and Like Mike и регулярных релизов на лейбле Spinning Records. Далее в эфире My Side от Wang Hu, проект в направлении тех-хаус с акцентом на грув и аналоговый синтез.

Это был Squid Game Let's Play. Аталог. Бразильский диджей и продюсер из Белу Оризонти входит в топ-10 самых популярных диджеев мира по версии DJ Mag. Далее в эфире A Tiny Home in the Universe от Маман. Голландец Джулиан Стейнберген из Гронингена. Пианист с детства сочетает мелодик хаус с текстурами природы и космоса.

Это был «Jackpot in Bangkok» от Aidly, проект в стиле теххаус с отсылками к азиатской электронной сцене. Далее в эфире «Unnatural» от «Needs No Sleep», артист, работающий на стыке мелодик техно и прогрессив хауса.

Spaceman, Botnek, канадский дуэт из Ванкувера, Гордон Хантли и Стивен Беланже. Начали работать вместе в 2011 году, быстро получили поддержку от Deadmau и подписали релизы на его лейбле Mayuffy Trap. Ремикс записан британским проектом House Divided, дуэт из Манчестера. Трек вышел на лейбле Big Beat Records. Spaceman.

Drink, Волкодер и бразильский дуэт Dub Dogs, близнецы Маркос и Лукас Шмидт из Сан-Паулу, бразильский бас и тех-хаус. Трек вышел на лейбле Parade Rec. Вы слушали Overdrive. С вами был Алексей Крафт. Слушайте правильную музыку.

Do you want a drink?

Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: жизни чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Любовь как проводник, в ночи солнечный блик, за что...

0: Радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.